0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В день ветеранов боевых действий губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил дипломы об окончании кадровой программы «Героя Южного Урала» 54 участникам, ветеранам специальной военной операции. Глава региона напомнил, что программа стартовала чуть больше года назад с серьезного конкурсного отбора. Ветераны прошли интенсивное обучение, стажировки, участвовали в командообразующих и культурных мероприятиях. Многие выпускники программы уже трудоустроены, работают в органах власти регионального и муниципального уровня, в учреждениях и организациях. Часть из них стали депутатами законодательного собрания и муниципальных представительных органов. Влияние малоподвижного циклона на погоду в Челябинской области пока не ослабевает. В четверг, 2 июля, почти повсеместно пройдут дожди и вернутся грозы, сообщили в областном гидрометцентре. Ветер также будет усиливаться до 12 метров в секунду. Предварительно осадки ожидаются на Южном Урале и в предстоящие выходные. Однако они будут носить локальный характер. Лидер «Трактора» Виталий Кравцов пропустит старт сезона в континентальной хоккейной лиге из-за травмы. Он перенес операцию на ахилловом сухожилии, сообщил генеральный директор «Черно-белых» Иван Савин. Ориентировочный срок возвращения – ноябрь-декабрь. Травма случилась на индивидуальной тренировке. Операция прошла успешно, форвард восстанавливается по расписанному плану. В клубе рассчитывают на оптимистичный сценарий. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, порывы до 10 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 23 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В областной столице запустили обучение для муниципальных депутатов. Первый семинар уже состоялся. Он собрал народных избранников Челябинска и Копейска. К работе привлекли федеральных экспертов и парламентариев. Первый блок посвятили роли народного избранника как связующего звена между властью и людьми. Впереди еще 8 встреч, которые пройдут в разных городах области. В июне обучение уже прошли победители предварительного голосования и руководители избирательных штабов. В поселке Западный открывается детский сад и Белый хутор. С 6 июля учреждение по улице Береговая, 11, начнет принимать детей. Новый детский сад, долгожданный для жителей объект, реализация проекта находилась на контроле правительства Челябинской области. Здание детского сада рассчитано на 278 мест. В нем предусмотрено две группы для детей раннего возраста и 10 групп для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Автобус номер 50 перешел на регулируемые тарифы и изменил трассу движения. С 1 июля маршрут перенесен с проспекта Ленина на первой пятилетке труда Российскую братьев Кашириных. На северо-западе вместо Петра Столыпина трасса движения проходит по Новоградскому проспекту до Пригородного, сообщает организатор перевозок. Для поездок с северо-востока на проспект Ленина горожанам рекомендуют пользоваться автобусом номер 4. С северо-запада на Ленина автобусами на номер 2 и 64, на участке от Петра Столыпина до Чичерина 71-м автобусом. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, порывы до 10 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 23 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Кавервиль. Кавервиль. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Памела Андерсон и Сидни Суини, россияне, назвали главных секс-символов последних 40 лет. И Central Partnership представила новый трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Онлайн-кинотеатр «Кион» и приложение для знакомств «Мамба» провели опрос и выяснили, какие западные российские актрисы оказались самыми привлекательными для россиян за последние 40 лет. В исследовании приняли участие 1350 мужчин. Выяснилось, что абсолютной рекордсменкой по уровню зрительской симпатии стала Анджелина Джоли. В категории 2000-х годов актриса набрала почти 50% голосов. Отрыв Джоли от ближайшей соперницы Джессики Альбы, у которой 18%, также оказался самым большим среди всех эпох. Среди секс-символов 80-х первое место заняла Ким Бейсингер, опередив Арнеллу Мутти. В числе главных красавиц 90-х годов прошлого века лидером стала Шэрон Стоун, за которой расположилась Памела Андерсон. Среди звезд 2010-х годов победила Скарлетт Йоханссон, опередившая Марго Робби. А в категории 2020-х победу одержала Сидни Суини, оставив позади Анну де Армас. Среди российских актрис самой привлекательной в 1990-х годах россияне назвали Анну Самохину. В категории 2000-х победу одержала Екатерина Климова. Среди актрис 2010-х лидером стала Светлана Ходченкова, а 2020-е отметились победой Любови Аксеновой.
0: Exclusive News.
1: Central Partnership представила новый трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Премьера состоится 8 октября. В центре истории Андрей Нагель, известный автолюбитель, журналист и гонщик начала 20 века. По сюжету фильма он борется за разработку и запуск первого российского серийного автомобиля «Руссобалт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, с которым они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля. Когда проект оказывается под угрозой, Андрей принимает рискованное решение доказать жизнеспособность их машины в престижном ралли в Монако. Добавим, «Руссобалт» – это марка автомобиля, выпускавшаяся в Петербурге и Риге с 1908 по 1919 год.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Яна Ландратова сообщила о скором обмене военнопленными с Украиной. Контакт Москвы и Киева налажен, списки прорабатываются, отметила уполномоченный по правам человека в России. Ландратова добавила, что при отсутствии дипломатических отношений между странами установили гуманитарный канал связи. Сейчас идет обмен письмами и посылками для пленных. По данным Минобороны, предыдущие обмены прошли 26 и 25 июня. МИД Катара сообщил о прогрессе на непрямых переговорах между США и Ираном. Консультации с участием пакистанских и катарских посредников привели к договоренности продолжить обсуждение. Следующая встреча запланирована после похорон бывшего верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, погибшего в феврале в результате американских ударов. Церемония прощания с Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля. Губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился провести освещение на улицах Кушвы, пострадавших от смерча 22 июня. Он подчеркнул важность установки и запуска светильников для жителей, занятых восстановлением домов, отметив, что во многих местах освещения ранее не было. Мощный смерч повредил более 120 домов, уничтожив более 30. В городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Рособрнадзор заявил об успешном проведении основного периода ЕГЭ 2026 года. Утечек экзаменационных заданий в интернет до начала тестов зафиксировано не было. Ведомство подчеркнуло, что попыток разместить контрольные материалы онлайн также не выявлено. Основной этап ЕГЭ, в котором участвуют около 750 человек, проходит с 1 июня по 9 июля в штатном режиме. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Том Харди выпустит рэп-альбом и Центробанк выпустит монеты, посвященные спортивным клубам России. Британский актер Том Харди выпустит альбом вместе с хип-хоп-группой Scissor Face. Об этом сообщает Rolling Stone. В альбоме Харди использует псевдоним Фрэнки Пулитцер. Сама пластинка, вдохновленная хип-хопом 90-х, называется Scissor Face meets Фрэнки Пулитцер. На альбоме также заявлены фиты с легендами рэп-индустрии Баста Раймсом и Method Man. Полная версия альбома выйдет 28 августа, а пока можно послушать один трек Brothers Grimm. Всего в альбом войдут 15 композиций. Грядущий альбом не первая хип-хоп-работа Харди. Еще в 2011 году актер рассказал, что в 90-е, когда ему было 15 лет, он заключил сделку с неким лейблом на запись рэп-трека. В итоге написал кучу материала, который так и не был выпущен. А в 2018 году в сети появился микстейп. На нем Харди читал рэп под сценическим псевдонимом Tommy Number One.
0: Exclusive News.
1: Банк России анонсировал выпуск 5 памятных монет серии «Российский спорт». Их ввели в обращение накануне. На монетах номиналом 25 рублей начеканят эмблемы «Динамо», «Спартака», «Локомотива», «ЦСКА» и трудовых резервов. Они будут выполнены из медно-никелевого состава. Недавно стало известно, что ЦБ хочет запретить банкноты банка приколов. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это нужно для защиты населения от мошенников.
0: Эксклюзив News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Международный день спортивного журналиста отмечают в Челябинской области сегодня, 2 июля. В честь праздника ведущие представители спортивных масс-медиа региона рассказали о своем пути в профессию и заветных мечтах. Так, редактор спорта телеканала ОТВ Денис Киселев признался, что мечтает прокомментировать победную шайбу трактора в финале Кубка Гагарина. Легендарный челябинский корреспондент, обладатель медали Николая Озерова Виталий Киченко поделился воспоминаниями о своей работе на Олимпиаде в Пекине. А ведущая Галина Злоказова и редактор Первого областного Виталий Визаулин, работающий в сфере более 25 лет, сошлись во мнении, что даже спустя годы азарт к любимому делу не пропадает, а лучшим стимулом остается искренняя любовь к спорту. На мусорной площадке в Челябинске на улице Вострецова были обнаружены стеклянные емкости с химическими веществами. Водитель мусоровоза и его помощник госпитализированы для обследования. Вчера на месте происшествия работали специалисты МЧС и спасательные службы, загружая находки в специальные контейнеры. Опасная зона ограничена 5 метрами, а после вывоза химикатов территорию дегазируют. Угрозы для жителей нет. В Челябинске перед судом предстанут 10 участников криминальной организации, обвиняемые в незаконных операциях с иностранной валютой. По данным МВД, преступная группа, созданная в 2023 году, занималась незаконной купли-продажей и обменом валюты в Челябинской и Свердловской областях, осуществляя оборот около 3 миллиардов рублей. Деятельность организации была пресечена в декабре 2024 года. У фигурантов арестовано 48 объектов недвижимости и 17 транспортных средств на общую сумму 300 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Памела Андерсон и Сидни Суини россияне назвали главных секс-символов последних 40 лет. И Central Partnership представила новый трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Онлайн-кинотеатр «Кион» и приложение для знакомств «Мамба» провели опрос и выяснили, какие западные российские актрисы оказались самыми привлекательными для россиян за последние 40 лет. В исследовании приняли участие 1350 мужчин. Выяснилось, что абсолютной рекордсменкой по уровню зрительской симпатии стала Анджелина Джоли. В категории 2000-х годов актриса набрала почти 50% голосов. Отрыв Джоли от ближайшей соперницы Джессики Альбы, у которой 18%, также оказался самым большим среди всех эпох. Среди секс-символов 80-х первое место заняла Ким Бейсингер, опередив Арнеллу Мутти. В числе главных красавиц 90-х годов прошлого века лидером стала Шэрон Стоун, за которой расположилась Памела Андерсон. Среди звезд 2010-х годов победила Скарлетт Йоханссон, опередившая Марго Робби. А в категории 2020-х победу одержала Сидни Суини, оставив позади Анну де Армас. Среди российских актрис самой привлекательной в 1990-х годах россияне назвали Анну Самохину. В категории 2000-х победу одержала Екатерина Климова. Среди актрис 2010-х лидером стала Светлана Ходченкова, а 2020-е отметились победой Любови Аксеновой.
0: Exclusive News.
1: Central Partnership представила новый трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Премьера состоится 8 октября. В центре истории Андрей Нагель, известный автолюбитель, журналист и гонщик начала 20 века. По сюжету фильма он борется за разработку и запуск первого российского серийного автомобиля «Руссобалт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, с которым они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля. Когда проект оказывается под угрозой, Андрей принимает рискованное решение доказать жизнеспособность их машины в престижном ралли в Монако. Добавим, «Руссобалт» — это марка автомобиля, выпускавшаяся в Петербурге и Риге с 1908 по 1919 год.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского певца Эда Ширана «Shape of You» – «Твои очертания». Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Подойди и начни разговор лишь со мной, и поверь, я сейчас дам этому шанс. Take my hand, stop, put one the man on the jukebox, and then we start to dance. Возьми меня за руку, остановись, включи песню Вана Моррисона, и тогда мы начнем танцевать. Песня вышла в 2017 году и стала главным синглом альбома. Интересно, что Эд Ширан изначально написал ее вовсе не для себя. Он считал, что композиция больше подошла бы для Рианы, но в итоге решил оставить ее в своем альбоме. И как показало время, это было правильное решение. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Я влюблен в твой образ, мы притягиваемся и отталкиваемся, словно магниты. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Несмотря на то, что мое сердце влюбляется тоже, я без ума от твоего образа. Несмотря на романтичный припев, песня вовсе не о большой любви с первого взгляда. Эд Ширан рассказывал, что хотел показать, как отношения могут начаться с обычного знакомства, а уже потом перерасти в настоящие чувства. Именно поэтому название «Shape of You» говорит не только о внешности, но и о том, как человек постепенно открывается своему партнеру. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first day. One week in, we let the story begin. We are going out on our first date. С этой недели мы начнем историю снова. Идем на наше первое свидание. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. You and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag, and I fill up a plate. Ты и я, мы оба бережливы, поэтому собираемся съесть все. Заполни свою сумку, а я наполню тарелку. Shape of You стала одной из самых успешных песен 21 века. Она возглавила чарты более чем в 30 странах, получила премию Grammy Awards как лучшее сольное поп-исполнение и долгое время оставалась самой прослушиваемой песней на стриминговых сервисах. Ее секрет в сочетании простого текста, танцевального ритма и мелодии, которая запоминается буквально с первого прослушивания. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм»

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса был нанесен вооруженными силами России в Киеве. Как сообщили в Министерстве обороны, атака высокоточным оружием и беспилотниками стала ответом на обстрелы российской гражданской инфраструктуры. Помимо заводов и топливно-энергетического комплекса столичного региона, под удар попала военная инфраструктура аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. В России расширен перечень бесплатных обследований при диспансеризации. Теперь пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови для выявления рисков сосудистых заболеваний. Для женщин добавлены анализы на вирус папилломы человека и цитологическое исследование для ранней диагностики онкозаболеваний. Кроме того, введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных, позволяющая выявлять хромосомные аномалии на ранних сроках. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Журналистам пресс-пула Белого дома запретили снять новый самолет президента США. Репортерам провели неофициальную экскурсию по авиалайнеру. Фото и аудиосъемка не разрешались, отметили корреспонденты. Дональд Трамп накануне впервые воспользовался Boeing 747. Американский лидер слетал в Северную Дакоту на открытие президентской библиотеки имени Теодора Рузвельта. Самолет главе Белого дома подарила в мае 2025 года королевская семья Катара. Его стоимость 400 миллионов долларов. Роспотребнадзор сообщил о регионах с наибольшим числом укусов клещей. Лидируют Свердловская, Кемеровская, Томская, Кировская и Иркутская области. Также много обращений зафиксировано в Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, Пермском и Краснодарском краях. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились около 337 тысяч человек. Ведомство напоминает, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация, которую с начала года сделали 3 миллиона. Россиян. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Том Харди выпустит рэп-альбом и Центробанк выпустит монеты, посвященные спортивным клубам России. Британский актер Том Харди выпустит альбом вместе с хип-хоп-группой Scissorface, об этом сообщает Rolling Stone. В альбоме Харди использует псевдоним Фрэнки Пулитцер. Сама пластинка, вдохновленная хип-хопом 90-х, называется Scissorface meets Фрэнки Пулитцер. На альбоме также заявлены фиты с легендами рэп-индустрии Баста Раймсом и Method Man. Полная версия альбома выйдет 28 августа, а пока можно послушать один трек Brothers Grimm. Всего в альбом войдут 15 композиций. Грядущий альбом не первая хип-хоп-работа Харди. Еще в 2011 году актер рассказал, что в 90-е, когда ему было 15 лет, он заключил сделку с неким лейблом на запись рэп-трека, в итоге написал кучу материала, который так и не был выпущен. А в 2018 году в сети появился микстейп, на нем Харди читал рэп под сценическим псевдонимом Tommy Number One.
0: Exclusive News.
1: Банк России анонсировал выпуск 5 памятных монет серии «Российский спорт». Их ввели в обращение накануне. На монетах номиналом 25 рублей начеканят эмблемы «Динамо», «Спартака», «Локомотива», «ЦСКА» и трудовых резервов. Они будут выполнены из медно-никелевого состава. Недавно стало известно, что ЦБ хочет запретить банкноты «Банка приколов». По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это нужно для защиты населения от мошенников.
0: Эксклюзив News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске и Троицке сегодня, 2 июля, начинается 7-я международная и 15-я всероссийская конференция «Расулевские чтения». Главная тема форума этого года – единство традиционных ценностей народов России. В мероприятии принимают участие гости из 23 стран и 15 субъектов нашей страны. Программа форума включает работу молодежного межрелигиозного форума, встречи с почетными религиозными лидерами, такими как шейх Абдуразак Асади, и культурные проекты. Конференция проходит при поддержке губернатора Алексея Текслера и традиционно служит площадкой для укрепления межнационального согласия. Финальный этап разработки комплексных мастер-планов для закрытых городов Озерска, Снежинска и Трехгорного проходит в Челябинской области сегодня, 2 июля. Эти муниципалитеты вошли в утвержденный президентом список опорных пунктов страны. Документы перспективного развития создаются совместно с Росатомом и жителями. В дальнейшем аналогичные планы подготовят для Челябинска, Копейска, Миасса, Магнитогорска и других городов региона. Как ранее заявил губернатор Алексей Текслер в обращении к Заксобранию, все территории Южного Урала должны развиваться как единое пространство на долгосрочную перспективу. Челябинский кинолог Анна Решетова доказывает, что собаки могут быть настоящими универсалами. От звезд экрана до незаменимых помощников. В Международный день собак она поделилась опытом обучения питомцев для съемок в кино и сериалах, где бордер-колли особенно ценится за свой интеллект и послушание. Помимо кинокарьеры, собаки Анны активно участвуют в кинологическом спорте и готовы к службе. Будь то поиск людей, обнаружение запрещенных веществ или помощь в реабилитации. Главное, по словам кинолога, это грамотная дрессировка и желание владельца развивать своего четвероногого друга. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Памела Андерсон и Сидни Суини россияне назвали главных секс-символов последних 40 лет. И Central Partnership представила новый трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Онлайн-кинотеатр «Кион» и приложение для знакомств «Мамбо» провели опрос и выяснили, какие западные российские актрисы оказались самыми привлекательными для россиян за последние 40 лет. В исследовании приняли участие 1350 мужчин. Выяснилось, что абсолютной рекордсменкой по уровню зрительской симпатии стала Анджелина Джоли. В категории 2000-х годов актриса набрала почти 50% голосов. Отрыв Джоли от ближайшей соперницы Джессики Альбы, у которой 18%, также оказался самым большим среди всех эпох. Среди секс-символов 80-х первое место заняла Ким Бейсингер, опередив Арнеллу Мутти. В числе главных красавиц 90-х годов прошлого века лидером стала Шэрон Стоун, за которой расположилась Памела Андерсон. Среди звезд 2010-х годов победила Скарлетт Йоханссон, опередившая Марго Робби. А в категории 2020-х победу одержала Сидни Суини, оставив позади Анну де Армас. Среди российских актрис самой привлекательной в 1990-х годах россияне назвали Анну Самохину. В категории 2000-х победу одержала Екатерина Климова. Среди актрис 2010-х лидером стала Светлана Ходченкова, а 2020-е отметились победой Любови Аксеновой.
0: Exclusive News.
1: Central Partnership представила новый трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Премьера состоится 8 октября. В центре истории Андрей Нагель, известный автолюбитель, журналист и гонщик начала 20 века. По сюжету фильма он борется за разработку и запуск первого российского серийного автомобиля «Руссобалт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, с которым они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля. Когда проект оказывается под угрозой, Андрей принимает рискованное решение доказать жизнеспособность их машины в престижном ралли в Монако. Добавим, «Руссобалт» — это марка автомобиля, выпускавшаяся в Петербурге и Риге с 1908 по 1919 год.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию при получении официального обращения от Москвы и наличии взаимовыгодных коммерческих условий. Министерство энергетики Казахстана подчеркнуло, что любые международные соглашения по поставкам нефтепродуктов возможны только при наличии свободного ресурсного потенциала. Безусловным приоритетом ведомство назвало полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков прокомментировал идею увеличения майских праздников за счет новогодних, заявив, что для этого не требуется менять законодательство. По его словам, Трудовой кодекс уже определяет порядок переноса выходных дней, и это ежегодно регулируется. Котяков добавил, что проект постановления о выходных днях на 2027 год уже проходит согласование, предусматривая 11 дней новогодних праздников и 6 дней майских. Заявление об отсутствии влияния магнитных бурь на здоровье человека озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва» ученый Олег Угольников. Физик объяснил недомогание людей обычным самовнушением. Напомню, что сегодня в период с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени ожидается приход к Земле геомагнитного шторма после мощной вспышки на Солнце. Роспотребнадзор сообщил о регионах с наибольшим числом укусов клещей. Лидируют Свердловская, Кемеровская, Томская, Кировская и Иркутская области. Также много обращений зафиксировано в Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, Пермском и Краснодарском краях. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились около 337 тысяч человек. Ведомство напоминает, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация, которую с начала года сделали 3 миллиона. Россиян. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Radio Stone, Pillow Talk на Radio Stone в Челябинске 13:10. Я Оля Деева, всех приветствую. Ну что, друзья, кто желает освежиться этим жарким летом? Осуществить это можно в центре Челябинска. Идет настоящий ливень. Впрочем, я думаю, что скоро выглянет солнышко и снова вернется теплое лето к нам. Ну а мы слушаем музыку, друзья, как и обычно. Ни солнце, ни дождь, ни снег, ни ветер не мешают нам этим заниматься. В первом бестселлере Луи Армстронг у нас прозвучит с композицией What a Wonderful World. А в рубрике Кавервилль сейчас Карло Бруни, Absolute Beginners.
1: Кавервилль на радио 100.

Арон Файф и леди Антибеллум Аут оф Гудбайс на Радио 100. Челябинске 13:42. Ну что ж, друзья, дождь в центре Челябинска вдохновил меня на то, чтобы вновь заглянуть в прогноз погоды и посмотреть, что же там. Обратимся к южноуральским синоптикам. Итак, завтра, послезавтра дожди будут идти. В эту пятницу, возможно, гроза. Но будет тепло в пятницу до плюс 24, а в субботу и вовсе воздух прогреется до плюс 28 градусов. А вот в воскресенье синоптики уже осадков не обещают, и будет плюс 30. Ну что ж, шикарное лето, мне кажется. Захотел — погрелся, захотел — освежился. Все для вас. Ну, а на Радио 100 для вас звучит самая лучшая музыка со всего мира. Скоро будет инструментальная композиция от Игоря Крутого под названием «Глаза любви». А прямо сейчас Джилла, Джонни.

0: sound of the sea. Почил Sound of the Sea на Радио 100. Далее рубрика «Люк» ставим у нас в эфире, а в ней Кэти Милуа с композицией «Learning the Blues».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Корректировку правил выплаты ежемесячных детских пособий утвердило областное законодательное собрание в Челябинске. Инициатива губернатора Алексея Текслера позволит многодетным семьям сохранить пособие при превышении прожиточного минимума до 10%. Также вводится 5-летний ценз гражданства для получателей, который не затронет участников спецоперации и ветеранов боевых действий. Челябинские всадницы школы «Рифей» успешно выступили на всероссийских соревнованиях по выездке в Свердловской области. В детской возрастной группе южноуральские спортсменки Мирослава Ермакова и Таисия Кабанова практически полностью оккупировали пьедестал почета, собрав коллекцию золотых, серебряных и бронзовых наград. Среди старших девушек абсолютной победительницей стала Софья Гирская на лошади «Дриада», а Ксения Ковалева завоевала серебро. Спортсменки показали стабильно высокий уровень мастерства, а сейчас уже приступили к тренировкам перед летней спартакиадой России. Челябинский кинолог Анна Решетова доказывает, что собаки могут быть настоящими универсалами. От звезд экрана до незаменимых помощников. В Международный день собак она поделилась опытом обучения питомцев для съемок в кино и сериалах, где бордер-колли особенно ценится за свой интеллект и послушание. Помимо кинокарьеры, собаки Анны активно участвуют в кинологическом спорте и готовы к службе, будь то поиск людей, обнаружение запрещенных веществ или помощь в реабилитации. Главное, по словам кинолога, это грамотная дрессировка и желание владельца развивать своего четвероногого друга. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Aha, Forever Not Yours на радио СТОМ в Челябинске, 14:23. Ну что ж, друзья, периодически вспоминается мне рассказ про деревню Гадюкино. Сегодня эта история тоже приходится как нельзя кстати. Но надеюсь, что нас все-таки не смоет вновь дождь в Челябинске. Но мы рады любой погоде, потому что помним знаменитую поговорку о том, что у природы нет плохой погоды, и продолжаем с удовольствием слушать музыку на радио СТОП. В мировом бестселлере Рой Орбисон «No Pretty Woman», а сразу после Леди Гагу услышим «Million Reasons».
1: Мировой бестселлер на радио СТОП.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Love, Wind and Fire, All in the Way на радио 100 в Челябинске 14:34. Ну что, друзья, в этом часе рубрика Language Time будет звучать. Ее ведущая Маша Полевщикова сегодня порадует нас разбором композиции Эда Ширана, которая называется Shape of You. Знаете, о чем же эта песня? Какой смысл в ней скрывается? Также хочу напомнить, что все выпуски этой рубрики вы можете найти в нашей группе ВКонтакте и в любое удобное для вас время их послушать. Размещаем мы их на стене и в разделе «Подкасты». Рубрика наинтереснейшая. Сможете узнать, о чем уже поют иностранные исполнители. Ну а прямо сейчас, несмотря на погоду, продолжаем создавать летнее настроение с рубрикой Summertime, а в ней на этот раз Анна Карам.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет, с вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского певца Эда Ширана «Shape of You» – «Твои очертания». Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance now. Подойди и начни разговор лишь со мной, и поверь, я сейчас дам этому шанс. Take my hand, stop, put one the man on the jukebox, and then we start to dance. Возьми меня за руку, остановись, включи песню Вана Моррисона, и тогда мы начнем танцевать. Песня вышла в 2017 году и стала главным синглом альбома. Интересно, что Эд Ширан изначально написал ее вовсе не для себя. Он считал, что композиция больше подошла бы для Рианы, но в итоге решил оставить ее в своем альбоме. И как показало время, это было правильное решение. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Я влюблен в твой образ. Мы притягиваемся и отталкиваемся, словно магниты. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Несмотря на то, что мое сердце влюбляется тоже, я без ума от твоего образа. Несмотря на романтичный припев, песня вовсе не о большой любви с первого взгляда. Эд Ширан рассказывал, что хотел показать, как отношения могут начаться с обычного знакомства, а уже потом перерасти в настоящие чувства. Именно поэтому название «Shape of You» говорит не только о внешности, но и о том, как человек постепенно открывается своему партнеру. One week in, we let the story begin. We are going out on our first date. С этой недели мы начнем историю снова. Идем на наше первое свидание. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. Ты и я, мы оба бережливы, поэтому собираемся съесть все. Заполни свою сумку, а я наполню тарелку. «Shape of You» стала одной из самых успешных песен 21 века. Она возглавила чарты более чем в 30 странах, получила премию Grammy Awards как лучшее сольное поп-исполнение и долгое время оставалась самой прослушиваемой песней на стриминговых сервисах. Ее секрет в сочетании простого текста, танцевального ритма и мелодии, которая запоминается буквально с первого прослушивания. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: Наташа Бедингфилд, Pocket Full of Sunshine на Радио 100. Почти 3 часа дня в Челябинске. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Патриция Барбер прозвучит с песней «I concentrate on you», «Я сконцентрирована на тебе». В начале следующего часа я предлагаю вам сконцентрироваться на новостях. Узнаете о том, что сегодня важного происходит в мире.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм»

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Центр Сберком направил приглашение для наблюдения на сентябрьских выборах в 103 страны и 12 международных организаций. Об этом сообщила на заседании комиссии представитель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, 43 адресата получили приглашение и отреагировали на них положительно. ЦИК продолжает развивать сотрудничество с зарубежными избирательными органами. Подписано соглашение с 44 государствами, добавила она. Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября. 4 города и 3 района на севере и западе Крыма временно обесточены из-за внешнего воздействия. Ведутся восстановительные работы, сообщил в своем канале на платформе «Макс» глава правительства республики Юрий Гацанюк. Речь идет о городах Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Евпатории, а также Джанкойском, Черноморском и Сакском районах. Гацанюк отметил, что частичное возобновление электроснабжения планируется в течение ближайших суток. Следственный комитет начал проверку после сообщения об энтеровирусной инфекции в детских садах в Воркуты. СМИ ранее писали, что вспышки выявлены в 5 учреждениях, а также в одной школе. Сообщается, что всего к врачам обратились 37 детей. Всем оказана помощь амбулаторно. Актер, режиссер и сценарист Александр Высоковский погиб в Подмосковье в результате несчастного случая. Его смерть не связана с криминалом, а об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Мужчина пропал 30 июня во время рыбалки. 1 июля водолазы обнаружили его тело. Напомню, артист получил широкую известность после исполнения роли телохранителя в телесериале «Бригада». Также снимался в проектах «Марш Турецкого», «Ундина», «Частный детектив», сыграл в кинофильме «Бумер» и других. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: James Blunt, Bonfire Heart на радио 100 в Челябинске, 15 часов 13 минут. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, новый день, новые музыкальные новости. Робби Уильямс накануне спел с уличным музыкантом в Севилье. Гуляя по центру города, Робби встретил человека с гитарой и решил к нему присоединиться. И вместе с прохожими исполнил свою известную балладу, которая называется «Angels». Она вышла в 1997 году. Это был его дебютный альбом. Есть видео в интернете. Очень тепло случайные прохожие встретили музыканта. Возможно, кто-то его даже и не узнал. Другие снимали на телефон. Дело в том, что Робби Уильямс приехал в Испанию, чтобы выступить на фестивале «Айканика Санта Лючия Севилья Фест». В январе у него вышел новый альбом «Бритпоп». Он стал его 16-й пластинкой. Она возглавила британский национальный чарт. И по числу альбомов номер один в Великобритании артист обогнал даже группу Beatles. Будем ждать Робби Уильямса в нашем эфире. Пока услышим «Назарет» в мировом бестселлере «Love Hurts». И прямо сейчас у нас будет кавер на композицию «Killing Me Softly».
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Майся, High Love на Радио 100. Челябинске 15 часов 35 минут. Друзья, у нас в этом часе будет выпуск рубрики «Лето, дети, книги». Очень рекомендую обратить на нее внимание. Дети рассказывают о своих любимых произведениях, а потом комментарии об этой же книге дают взрослые читатели, сотрудники нашей публичной библиотеки. Сегодня будет философское рассуждение о том, готовы ли мы отказаться от каких-либо вещей, чтобы продлить свою жизнь, и от чего мы сможем отказаться, если будет такой выбор. В центре внимания будет книга Генки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Рубрика выйдет в эфир в 15:45. Перед этим, конечно, музыка. Сейчас Ванесса Дамато у нас прозвучит, а после небольшой рекламы группа Texas «In Our Lifetime».
1: Summertime на Радио 100.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги». Для детей старше 12 лет.
1: Привет, меня зовут Маша Михаленко, мне 11 лет, и сегодня я хочу рассказать про книгу «Если все кошки в мире исчезнут» Генки Кавамура. Я с рождения с кошками живу и не представляю жизнь без домашних животных. В книжке у автора рак, и осталось ему жить недолго. Значит, к нему является дьявол и говорит, что давай я буду за какой-либо предмет, я у тебя буду забирать какой-либо предмет и давать тебе за это дополнительный день жизни. Он согласился. Сначала у него забрали телефоны, потом телевизоры, потом часы и потом кошек. Суть не в том, сколько у него было кошек. Исчезают вообще во всем мире кошки. И часы, и телефоны, и телевизоры. Абсолютно везде. Решает не он, что отдавать, решает сам дьявол, и у него просто не было выбора. Если бы мне осталось жить недолго, я бы жила...

0: со всеми удобствами. Я бы это время провела вот как, ну, как бы каждый день может стать последним, если в таком случае. И я бы отказалась терять каждую вещь за дополнительный день жизни. Я бы жила лучше с полным пакетом вещей. Говорят, что книга проницательная, пронзительная, а я такое очень сильно люблю. Это про то, чем вообще стоит ли дорожить какими-то вещами или можно на них забить. Стоит дорожить тем, что действительно важно. То есть нужно думать наверняка, что если у тебя не будет такой-то, такой-то вещи, то это может очень плохо обернуться.
1: Добрый день, уважаемые слушатели! У микрофона Кондрикова Екатерина, библиотекарь отдела обслуживания публичной библиотеки. Необычная история «Если все кошки в мире исчезнут» японского автора Генки Кавамура, рассказанная от первого лица, повествует о молодом почтальоне, который встает перед мучительным выбором – прожить жизнь такой, какая она есть, пусть и в очень короткий срок, или прожить ценой необычной сделки. Условия просты. Чтобы выиграть еще один день жизни, нужно, чтобы каждая вещь или явление исчезли из всего мира. Так из реальности постепенно стираются телефоны, кинематограф, часы, а вслед за ними и само понятие времени. Кажется, что все это не потеря, а дар. Люди начинают больше общаться вживую, встречаться за пределами квартир. Поначалу главный герой очень рад, ведь он продолжает жить, и никто не страдает. Погружаясь в воспоминания, он заново переживает потерю матери, длительную размолвку с отцом, и те моменты, когда всех их объединяла любовь и кот по кличке Капуста, а также его предшественник, кот по имени Латук. Через эти воспоминания он постепенно осмысливает свои ошибки, понимает, что упустил, и учится ценить простые, но по-настоящему важные вещи. Он старается наладить отношения с первой и единственной любовью, с которой он расстался из-за страха перед обязательствами. Ведь времени так мало, надо торопиться жить. Но однажды в условиях сделки появляется пункт под названием «Кот». Перед героем стоит непростой вопрос – продлить свою жизнь еще на какое-то время или сохранить в мире кошек? И почему именно кошки становятся той последней чертой. Финал книги открытый и философский. Он не дает простых ответов, оставляет читателя с ощущением светлой грусти и желанием ценить каждый день. Примечательно, что главный герой не называется по имени в книге. Это сознательный авторский прием. Так автор не отвлекает внимание от сюжетной линии и дает читателю возможность проецировать на себя описанные ситуации, глубже почувствовать переживания персонажа. По содержанию книга больше подходит читателям старше 16 лет, но может быть полезна также взрослым и подросткам для эмоциональной поддержки, как повод поговорить о важном. О жизни, потерях, об отношениях, о смерти, о выборе и его последствиях. Она помогает развить эмпатию и осознавать глубину собственных чувств через эмоции героя. Ведь, несмотря на философское повествование, эта книга размышления. В первую очередь, она о жизни, о ее ценностях, важности близких людей и семьи, о том, как мы ее проживаем, кого любим и что оставляем после себя. Она напоминает, что самые важные вещи часто незаметны, но незаменимы. И все, что нас окружает, формирует нас, и особенно наши воспоминания. Ключевая мысль произведения перекликается с фразой, которую часто повторяет мать главного героя. «Чтобы приобрести что-то, надо что-то потерять». Это очень созвучно с русской поговоркой «что имеем, не храним, а потерявши плачем». И хотя ошибки – часть жизненного опыта, важно помнить, есть вещи, которые ничем не заменить, и их стоит ценить здесь и сейчас.
2: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Мелинформер, Regrets на Радио 100. Почти 4 часа в южноуральской столице. В рубрике «Люк» ставим прямо сейчас Джек Джонсон. У нас прозвучит «Sunsets for somebody else», а затем выйдут новости в эфир. О происходящем в регионе вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В металлургическом районе Челябинска ускорят ремонт моста через реку Миас по улице Черкасской. Глава региона Алексей Текслер осмотрел новый объект, передает Первое областное информагентство. По контракту моста должны сдать в 2027 году, но работы идут с опережением. Губернатор поставил задачу запустить движение уже в этом году. На сегодня завершены сооружения опор, монтаж балок, пролетных строений, переустройство инженерных сетей. Готовность наружного освещения 50%, впереди устройство мостового полотна и строительство трамвайных путей. На должность руководителя Троицкой областной больницы назначили Владимира Медведева, ветерана специальной военной операции. Мужчина прошел путь от врача-терапевта до инструктора тактической медицины на фронте, а после проходил стажировку в Министерстве здравоохранения Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства. Владимир Медведев – участник региональной кадровой программы «Герои Южного Урала». Ее выпускники устраиваются в органы власти местного самоуправления, а также в общественные и коммерческие организации. В Челябинском государственном университете создали цифрового орнитолога, который помещается в карман. Студент математического факультета Евгений Магранов под руководством доцента Анны Авилович разработал интеллектуальную систему акустической идентификации птиц. Это полноценное андроид-приложение, работающее на основе методов машинного обучения. Чтобы узнать, какая птица поет в лесу или за окном, достаточно просто записать звук на смартфон. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, а завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Skin, This is the Last Time на Радио 100. Челябинске 16 часов 21 минута. Сейчас в нашем эфире будет рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Фредди Меркьюри с композицией «The Great Pretender», «Великий притворщик». Расскажу вам об этой песне. Изначально ее записала группа «The Platters». Песни для музыкантов писал продюсер и композитор Бак Рэм. Первая композиция «Only You» вышла в 1952 году и стала хитом. И вторую песню, как раз-таки «The Great Pretender», Рэм написал за 20 минут в ванной отеля, желая закрепить успех группы. И эта композиция стала первой из четырех песен коллектива на вершине хит-парада. В результате она вошла в список 500 величайших композиций всех времен журнала «Rolling Stone» под номером 360. Исполняли ее многие певцы, даже Джордж Харрисон сделал демозапись, но не выпустил ее. А уже в 1987 году песня в исполнении Фредди Меркьюри достигла четвертой строчки британского чарта. Все рассказала, теперь остается эту композицию услышать.
1: Мировой бестселлер на Радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.

Эд Ширан, Eyes Closed на радио Стоп. Челябинске 16 часов 44 минуты. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Друзья, напоминаю, что на радио Стоп звучат исключительно хиты. Это песни разных лет, каким-то композициям уже не один десяток. Другие — это новинки, которые сейчас находятся на вершинах хит-парадов. Вдвойне нам приятно презентовать в нашем эфире молодых исполнителей, которые сейчас становятся настоящими звездами. Надеюсь, что они вам нравятся. Да и вообще, друзья, если вы слушаете Радио 100, значит, у вас хороший музыкальный вкус. «Шивари» у нас скоро прозвучит, а прямо сейчас «Garbage, you look so fine».

0: Дидюля и инструментальная композиция под названием «Семь поцелуев» на Радио 100. Мы завершаем еще один музыкальный час. В Челябинске уже почти 17:00. И в рубрике «Люкс Тайм» послушаем дуэт. Это будут Никола Конте и Хьяра Чивелла «Paper Clouds». А сразу после встречайте Антона Образцова с мировыми новостями.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Карты Visa и MasterCard постепенно выводятся из оборота, но окончательных сроков, когда процесс завершится, Центробанк не ставит. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на финансовом конгрессе ЦБ. В России основной картой является МИР, ее доля в объеме операции 75%, но выпущенные до введения санкций карты Visa и MasterCard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы МИР. Она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 обнулить. Полицейские задержали членов межрегионального синдиката по обороту наркотиков. Под стражу отправили 27 подозреваемых. Более чем в 30 наркопреступлениях стоимость изъятых веществ превысила 1 миллиард рублей. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержания проходили в Башкирии, на Кубани, в Ставропольском крае, в Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областях. Вещества изготавливала сеть подпольных лабораторий, после чего наркотики доставляли в регионы и продавали в Даркнете. Задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Произведенная на Украине лапша стала причиной вспышки сальмонеллеза в Евросоюзе. К такому выводу пришли Агентство по безопасности пищевых продуктов и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, передают РИА Новости. Их совместное эпидемиологическое расследование показало, что заболевшие в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве употребляли ароматизированную лапшу одного и того же бренда, которую произвела украинская фирма. В больницу с отравлением попали 49 человек. Первый рейс из Танзании в Россию приземлился сегодня в Москве, в аэропорту Внуково. На борту было 123 пассажира, сообщили в Минтрансе. Регулярные рейсы по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам запланированы по вторникам, четвергам и субботам. Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян говорил ранее РИА Новости, что отдых в Танзании будет пользоваться спросом у россиян после открытия прямого авиасообщения. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, а завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Тидио, come alone на Радио 100. Челябинске 17 часов и 13 минут. Ну что ж, друзья, очень весело летается на наших внутренних авиарейсах, как выяснилось. Вот, например, на днях на борту самолета, который следовал из Москвы в Сочи, дали концерт Владимир Пресняков и Леонид Агутин. Судя по выложенным фрагментам, Пресняков исполнил свои песни стюардессы по имени Жанна и все нормально у хулигана, а вместе с Леонидом Агутиным аэропорты. Им подпевали и члены экипажа, и пассажиры, а данная акция стала своеобразной рекламной кампанией фестиваля «Агутинс», который сейчас проходит в Сочи. Видео есть в интернете, замечательное, можете посмотреть. Смотреть, поднять себе настроение. А мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере у нас Majestic Orchestra прозвучат Save the Last Dance for Me, а в Кавервилле сейчас Amazonics Behind Blue Eyes.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Карен Рамирес «Looking for Love» в поисках любви. Называется композиция Челябинске 17:34. Ну что, друзья, давайте заглянем в праздничный календарь. Сегодня там отмечается День собаки. Праздник довольно молодой. Начали его отмечать в 2012 году. Собаки есть у многих, это лучшие преданные друзья. Кстати говоря, по самым скромным оценкам, жители планеты содержат более 520 миллионов собак самых разных пород, а в России живет около 12 миллионов собак. Ну что, если у вас тоже есть домашний питомец, поздравьте его с праздником, порадуйте чем-нибудь вкусненьким и, конечно же, своей любовью. Ну а мы вернемся к музыке. У нас рубрика «Самутай» в эфире, а в ней Гаэтан
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Музыкальная группа из Канады с интересным названием «Bad, Bad, Not Good» звучит на Радио 100. Музыканты прославились благодаря исполнению кавер-версий культовых певцов. В нашем эфире звучала композиция «In Your Eyes». Рекомендую обратить внимание на этот коллектив. Ну, а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. И в рубрике «Люк» ставим сейчас «Маделин Перу». Будет звучать. Песня называется «Smile».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. По данным синоптиков, до конца сегодняшнего дня в отдельных районах пройдут очень сильные дожди, перерастающие в ливни, грозы. Местами выпадет град, возможно, крупный. Особую опасность представляет ветер. При грозах его порывы могут достигать 25 метров в секунду. В Челябинской области утвердили новые награды для волонтеров и спасателей. Инициатива принадлежит губернатору Алексею Текслеру. Соответствующие изменения в закон о наградах приняли депутаты регионального парламента. Знак «Доброволец» Челябинской области будет вручаться волонтерам за заслуги в добровольческой деятельности. Почетное звание «Заслуженный спасатель» Челябинской области присвоят работникам аварийно-спасательных служб и формирований. Его будут вручать за заслуги в спасении людей, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также за пропаганду знаний в области защиты населения. В регионе дали старт новому сезону конкурса «Уральский батыр». Событие посвящено Году единства народов России. Очная часть конкурса пройдет с 13 по 17 июля в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Чебаркуле. Южноуральцы от 12 до 17 лет попробуют свои силы в 18 дисциплинах. С помощью разных активностей участникам покажут не только основы спортивных состязаний, но и ознакомят с традиционными забавами, а также дадут возможность проявить творческие навыки. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 14 градусов, завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Sting, Fair Love на радио 100 в Челябинске, 18:15. Ну что, надеюсь, все дожди на сегодня закончены, распогодилось. Поэтому, если вы уже закончили работу, то все-таки есть шанс устроить себе приятную вечернюю летнюю прогулку. Не отказывайтесь от удовольствия подышать воздухом. Все-таки лето нужно обязательно застать, а не проводить все это время на работе. Ну и, конечно же, продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере «Beatles» у нас прозвучат «And I Love You», а в рубрике «Кавервилл» сейчас «Brian J. White Trio». Шаут.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: радио 100. 100% комфорта.
1: Quiero ser tu.

0: Фортепиано и Брайсон Тайлер «Wild Thoughts» на волне 100. Челябинске 18:35. Друзья, периодически я напоминаю вам о том, где можно слушать вашу любимую музыку, если нет радиоприемника у вас поблизости. Приглашаю заглянуть на сайт radio100fm.ru, либо в нашу группу во ВКонтакте. Также «Радио 100» звучит в умной колонке. Всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100% комфорта. Ну и все лето в середине каждого часа у нас рубрика «Summertime» в эфире, а в ней на этот раз композиция под названием «Disaffinado».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Радіо 100. 100 FM.
1: It's really not important.

0: Amy Winehouse, Back to Black на Радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь до завтра. Отлично провели день. Завтра долгожданная пятница. Сегодня тоже уже свободный вечер наступил. Желаю вам приятно его провести. Радио 100 не выключайте. Впереди вас ждет много хорошей музыки. И прямо сейчас рубрика «Люкс Тайм», в которой Энза.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. На ремонт южноуральских дорог выделили почти 3 миллиарда рублей. В этом году в областной столице планируется привести в нормативное состояние более 35 километров дорог, а также внутриквартальные и районные проезды. Среди крупнейших объектов продолжение работ на улице Братьев Кошириных, ремонт Копейского шоссе, проспекта Победы и улицы Кузнецова. Отдельное внимание уделено строительству новых дорог, в том числе улицы Клайна и дороги от улицы Обуховской до Горелого. Также в планах расширить кольцо у дамбы Шершневского водохранилища. Это позволит снизить нагрузку и улучшить транспортную ситуацию. Газораспределительные организации Южного Урала освободят от налога на имущество. Льготу одобрили депутаты Законодательного собрания Челябинской области. Эта инициатива губернатора Алексея Текслера. Мера поддержки будет действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 включительно. Сохраненные средства компании направят на реализацию программы дегазификации. В течение 2 лет они намерены газифицировать более 24 тысяч домовладений, в том числе свыше 14 тысяч на территории садовых товариществ. Проект «Социальный архитектор» определил лучших среди общественных деятелей и организаций, которые занимались реализацией значимых для общества инициатив за последние недели. Среди них Агентство развития креативных индустрий региона и его идейный вдохновитель Ирина Текслер. Звание «Социального архитектора» присвоили за масштабную работу команды по развитию локальной идентичности через моду и искусство, а также за проведение 3-й Парижской недели моды. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Они сместились чуть вверх, но на это влияет и будущая оценка риск-премии, в том числе определенность и неопределенность бюджетной политики, сказала она журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России. Набиуллина в середине июня говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ, если будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз. Согласно прогнозу, средняя траектория в текущем году составляет 14-14,5%. Владелец нефтяного танкера «Тагор», задержанного ВМС Франции в Атлантике, был оштрафован на 1 миллион евро за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям власти. Об этом сообщила «Франс-Пресс» со ссылкой на прокуратуру. По данным ведомства, в рамках соглашения о признании вины судно будет снято административный арест, и оно сможет покинуть территориальные воды Франции. 1 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ВМС Республики при поддержке Великобритании и других партнеров задержали находящийся под санкциями танкер «Тагор», шедший из России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает незаконным задержание танкера. По его словам, это граничит с пиратством. Произведенная на Украине лапша стала причиной вспышки сальмонеллеза в Евросоюзе. К такому выводу пришли Агентство по безопасности пищевых продуктов и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, передают РИА Новости. Их совместное эпидемиологическое расследование показало, что заболевшие в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве употребляли ароматизированную лапшу одного и того же бренда, которую произвела украинская фирма. В больницу с отравлением попали 49 человек. Россияне подали через портал госуслуг 840 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс. Результат составил 70% от всех регионов, где доступен сервис, сообщили в Минцифры. Среди будущих первоклассников 49% девочки, 51% мальчики. В большинстве случаев родители заранее создавали черновики заявлений на портале, чтобы отправить их в момент старта приемной кампании. Наибольшее количество заявлений подано в Свердловской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Дагестане и Башкирии. Вторая волна приема в школы, где остались свободные места, начнется 6 июля. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, а завтра днем плюс 24. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Радіо 100. 100 FM. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: till I see my face.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

trouble.